Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Официальный канал «Радио ДФМ» в Максе. Просто набери в поиске «ДФМ» и подпишись.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий

0: 26-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками.

0: быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Тук-тук-тук! Слышишь?

0: и дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Сиеста на Радио ФМ прямо сейчас.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: Ну, действительно, не помешает в голове держать такую установку, как бизнес, тем более, если вам сегодня предстоит работать. Всем от меня прямо сейчас, от Тимура Белова, большой привет. Летний пати тайм прямо сейчас, с этого момента и на протяжении следующих трех часов на Радио ДФМ. Всем-всем-всем желаю доброго утра, я надеюсь, вы уже проснулись. Если только-только планируете этим заняться, так еще лежите и так пробуждаетесь постепенно. Ну, я вам советую насладиться этим моментом сполна, потому что больше такого времени у вас сегодня точно на подобные приятные процедуры не будет. И чтоб это утро у нас стартовало с правильных таких положительных эмоций, я предлагаю обратить внимание на праздники, которые сегодня отмечаются. День встреч. Я думаю, что хороший повод назначить встречи тем людям, которых так хочется увидеть. Международный день левши. Всех причастных я поздравляю. Вот знаете, сколько раз я не пытался там научиться писать левой рукой, но так, чтобы как-то выделиться, да? Из этого ничего толкового вообще не вышло. Какие-то калякули там получаются. В общем, больше не пытался. А у тех, теми людьми, у которых получается, собственно, и правый, и левый, я прям таким восхищаюсь. Да, аплодисменты вам. И день юмориста отмечается, нет, не у нас в стране, а в Колумбии. Поэтому, если кто-то сегодня будет очень много шутить, вы знаете, в каком направлении этого человека, собственно, отправить и куда, в какую страну. Ну что ж, давайте музыка еще подкрепим наше летнее настроение. И будут добавлять нужных положительных эмоций Федер и Лис, и также Кэлвин Харрис и Джей-Зи. Satisfy, они впереди. Всем доброго утра.
1: Summer party time. Летний party time на Радио ДФМ. ДФМ. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика.

0: Годовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelity.ru.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис во

0: и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей, это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм.

0: 2026 года включительно.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Что добавить, я думаю. Артик Айс и Артем Качер. Грустный дэнс на радио DFM. Summer party
1: time. Летний party time на радио DFM.
0: Ну, надо сказать, что в Китае тоже не скучают, особенно такие специалисты, которые пристально следят за дорожным движением. Да, грустный дэнс иногда случается на дорогах. В общем, в Поднебесной наконец-то придумали, как бороться с сонными водителями, которые могут, ну, знаете ли, да, создать какие-то проблемы во время движения. И делать это они решили с помощью лазеров. Теперь там, я так понимаю, какая-то такая определенная атмосфера. Не, ну не как в «Звездных войнах», но все же атмосфера такая своеобразная весьма. На некоторых шоссе власти установили специальные лазерные световые установки, которые, как говорят специалисты, должны помогать водителям сохранять концентрацию во время ночных поездок. Система, в общем, периодически создает заметные световые такие эффекты, привлекающие внимание человека, который находится за рулем, узорчики на дороге. Короче, так говоря, такое мини-световое шоу для того, чтобы, опачки, так, отвлечься, о, заметишь, что-то происходит, и все, сон как рукой сняло. Так службы рассчитывают снизить риск аварии, связанных с усталостью и засыпанием водителей. Ну, посмотрим, на самом деле, как это будет работать. Очень интересно все это, ну, так сказать, в теории, а как на практике. Ну, может быть, и у нас потом такое лазерное шоу появится на дорогах. Будем ждать.

0: С нами много компании здесь, на Radio FM. Живаго, Soundtrack to Love. Lady Pastime продолжается, и впереди у нас что-то очень интересное. Присоединяйтесь. Вы знаете, что делать. А, давайте еще раз напомню.
1: Включи тусовку, играй, получай подарки, набирай номер 495-956-10-12. Звони!
0: Я жду абсолютно всех желающих. Звоните, поиграем. Кто-то из вас сможет получить подарки. +7 495 956 1012. Набирайте этот номер прямо сейчас. И я надеюсь, именно вам сегодня повезет. +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее. Я вас верю. Давайте.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
15: Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Но пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
20: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
26: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
27: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
29: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
31: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
32: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: А дальше тусовка.
33: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: на DFM.
1: Ну а мы тем временем прогружаемся в игру под названием «Пинг-понг», которая начинается прямо сейчас в летний пати-тайм здесь на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, с большим удовольствием вам представляю сегодняшних участников. Это Лена, специалист по недвижимости из Москвы, и также Павел, жизнерадостный человек, менеджер по продажам из Владивостока. В Владивостоке сегодня, между прочим, жара, как мне уже успел признаться Паша, плюс 31. Ребята, привет, здрасте, доброе утро. Здрасте.
2: Доброе утро.
1: Паша, у вас жара, у нас так прохладненько, поэтому нужно, я не знаю, либо делиться теплом, либо мы как-то будем друг другу все это компенсировать. Мы вам прохладу.
2: А нет, нам... я не поделюсь теплом.
1: Эх,
2: я люблю тепло.
1: Жадный парень, Лен, нам попался. Ладно. Я думаю, что либо жадный сегодня, либо вот такая вот добрая, нежная Лена одержит победу в нашем пинг-понге. Чем мы, собственно, будем заниматься? До специального сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. Важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот такой. 84 года назад в Нью-Йорке состоялась премьера мультипликационного фильма «Бэмби» по таким названиям. Ну и, соответственно, тема пинг-понга будет у нас подходящий. Мультфильм и все, что с этим связано. Ваши ассоциации. Лена, ты у нас сегодня будешь первой, соответственно, тебе начинать. Первое слово будет от тебя. Время пошло.
3: Так,
1: поехали.
3: Так, персонаж.
1: Персонаж, да, принимается.
2: Мультипликация.
1: Персонаж.
2: Ноже.
1: Да. Мультик. Какие ассоциации могут быть?
2: Какие ассоциации?
1: Не, ну, я понимаю, что у тебя сейчас, Паш,

0: Но нам нужно что-то ближе к мультику все-таки.
1: Сейчас, минутку.
0: Ждем. Ну, дождались, как говорится. Лена, это твоя победа! Одно слово персонаж и чистая победа просто. Мультик. Паш, ну вот Лена предложила жираф. Как тебе?
2: Ну да.
0: Жу.

0: Обиделся ему. Да, видимо, обиделся. Слушай, он пропал. Он куда-то убежал. Вот такие вот, Лен, понимаешь, не захотел делиться жарой, теплом.
1: Вот поэтому.
0: Какой-то обидчивый попался парень. Ну ладно, Лен, главное, что победа сегодня на твоей стороне. Ты, соответственно, уходишь у нас не просто так. Получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, Леночка.
1: Спасибо большое, от души спасибо.

0: И давайте обратим внимание на погоду. Сегодня температура воздуха за окном плюс 14, плюс 16. Это максимальные показатели. Ожидается небольшой дождь местами. Вечером до плюс 13, поэтому утепляться уж точно необходимо. Влажность 60%, а ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама.

0: Качкаров.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: ответы, но, по крайней мере, проект Cassette старается, задает вопросы. Tell me why. Прямо сейчас, здесь, на Radio DFM. Summer party
1: time. Летний party time на Radio DFM.
0: У меня, у Тимура Белова в это самое время, в этот самый час один лишь только вопрос. Вы уже, дорогие друзья, проснулись, а? Если прямо сейчас занимаетесь этим приятным таким процессом, процессом пробуждения, я вам желаю чистого сердца доброго утра. Ну, самое главное, чтобы оно было не только добрым, но и бодрым. Ну, а если вдруг вы уже давно занимаетесь какими-то важными делами, много чего полезного успели сделать, вот тогда ответьте, пожалуйста, честно на вопрос. В какое время у вас сегодня прозвенел будильник? И в какое время вы встали? Кто это сделал раньше всех, а? Например, в 4 утра? И, ну, у меня тогда встречный вопрос, ради чего вы это сделали? Жду ваших признаний по поводу того, в какое время вы сегодня проснулись. Все принимается у нас в Максе. Номер давайте на всякий случай напомню. 965-115-5-115, 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые, пообщаемся обязательно. В какое время вы сегодня проснулись? Ну а пока еще больше музыки для правильного настроения, для правильного пробуждения. Специально для кого-то Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. И будет еще... Вау, какой дуэт! Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. Дождитесь обязательно.
1: Let's party! Летний party time. Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банк.

0: банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Просыпается очень рано, в 4 утра, и она тоже вместе с ним вынуждена просыпаться. А еще у него на будильнике стоит музыка «Энигмы». Вау, такой своеобразный какой-то настрой у твоего мужа, особенно утром. А засыпаете вы вместе тоже под музыку «Энигмы»? Привет, Радио ДФМ, привет, Тимур. На ночь съел арбуз, просыпался 3 раза минимум. Первый подъем был в 2 часа ночи, это Максим. Да, у Максима такая вот арбузная вечеринка сегодня получилась. Слушаем Тёму, он записал голосовое сообщение, тоже признался, в какое время проснулся. Тёма, ну давай, рассказывай, слушаем тебя.
1: Привет, ДФМ. Будильник завел на 6.30, а проснулся в 5 утра от будильника жены. Не пойму почему. Всем привет, ДФМ привет, привет, солнечный ДНР.
0: Я вот только не могу понять, почему жена в 5 утра
2: ДФМ просыпается. Привет, поставил сегодня будильник на 7.30 утра. Но не потому что на работу, а потому что в 10 часов должны были воду отключить, поэтому хотелось бы сходить в душ.
0: Это было сообщение от Дмитрия. Дим, у тебя есть еще несколько минут, чтобы успеть принять душ. Давай, ты должен успеть.
3: Радио ДФМ.

Мадонне. Но, разумеется, не обошлось без Эмили Робертс. Bittersweet Symphony, так называется работа, которую мы послушали только что на Радио DFM. Это летний пати-тайм. Меня зовут Тимур Белов. Всем привет. И, дорогие друзья, нам будет чем заняться в ближайшие минуты. Точно.

0: Заявку, Тимур, зай, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек Вумом Рандом.
1: А вот действительно, ушки на макушке прямо сейчас. Все это нужно сделать и подумать, какую же музыкальную заявку вы хотите сегодня отправить в наш Макс. 965-115-5-115, именно на этот номер отправляйте. И отвечайте себе на вопрос, какой трек сегодня? Вполне возможно, вас выберет именно рандомайзер.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит.

0: Платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
9: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
10: В ленте!
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Мас Москвич». Не оферта.
12: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоиться вас. Национальные проекты России.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

А вот не стоит усложнять, когда этого не требуется. Поэтому я предлагаю вам этим утром все делать максимально просто. Упрощаем там, где это возможно. Захотели поделиться своими музыкальными желаниями? Делитесь, вам никто не мешает. Все принимается в Максе. Я напомню, давайте на всякий случай номер, если вдруг кто-то из вас забыл. 965-115-5-115. Именно на этот номер в Максе вы можете отправить свою музыкальную заявку. Что хотите послушать, какой трек, название.

имя исполнителя или название группы. Все принимается. Есть еще несколько секунд у вас. Ну а теперь музыкальные предложения, которые поступили к этой минуте. Cupid's Chocolate, Gym Glass Heroes, такая музыкальная заявка. Ricky Martin, Living La Vida Loca, Джонни и Федук, Лето. Привет, Тимур, поставьте, пожалуйста, Fatboy Slim, Push the Tempo. Это у Александра. Именно его, да, потянуло такой, на такой саунд. У Алены приблизительно такие же желания. The Cardigans, My Favorite Game, она просит. Но кому из вас повезет на этот раз? Только небольшую часть сообщений я успел озвучить, и, соответственно, много других сообщений прилетело в наш Макс. Рандомайзер остановился. Слушательница Виолетта. Айова. Мы. Подождите, Айова, мы. Это же тот самый трек, где она поет «Я не твоя невеста», «Положи на место», что-то такое, да? Я не ошибаюсь? Мы сейчас проверим. Трек найден, Виолетта, исполняется именно твое музыкальное желание. Слушаем «Айова, мы».

0: А если вам интересно, какая погода сегодня в Москве, то рассказываю. Плюс 14-16. Именно такие показатели на сегодня ожидаются максимальные. Вечером до плюс 13. Небольшие осадки в виде дождя. Влажность воздуха при этом 57%. А ветер северо-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ваш карт.
6: Наш прайс. Карт прайс.

0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на

0: Отличный дуэт, отличная работа получилась, да. Совместочка, так сказать. Тиесто и Брана Грейс на Radio FM Beautiful Places.
1: Летний party time. С Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: Думаю, если открыть навигатор Тиеста, то там можно обнаружить много интересных мест, которым выделил вот лично для себя, но с нами хотя бы поделился музыкальным материалом, это уже неплохо. Давайте за это скажем ему огромное спасибо. Beautiful Places на Radio DFM только что в летнем party time. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Ну, слушайте, я надеюсь, вы не потеряли наших утренних ребят разбудильники, а? Вы прекрасно знаете, что Саймон и Катя находятся в отпуске. Если не знаете, то знайте. Но скоро эти ребята солнечные, позитивные, веселые обязательно вернутся. Такие отдохнувшие, загорелые, заряженные, и будут нас будить с новыми силами. Саймон, вот интересно, мы узнаем, загорел он или нет, отдыхая этим летом. Да и мы тут, знаете ли, тоже не сидим просто так. Есть чем заняться. Поиграем уже в этом части в квиз. Далеко не уходите. А еще успейте поймать Freemasons. Это что касается музыки. Heartbreak, Make Me Dance, Келвин Харрис и Джей-Зи. Еще раньше трек Satisfy. Послушаем. Всем доброго утра, хорошего настроения.
1: Летний пати-тайм. 30 лучших треков недели. Радио ДФМ.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: жизни все не случайно.
1: И на самом деле хочется верить, что все приятное этим летом с нами происходит не случайно. Заслужили. На Радио ДФМ МОД. Summer Party
2: Time. Летний Party Time. На Радио ДФМ.
1: Ну а те, кто в это самое время отдыхает и находится в отпуске, в заслуженном отпуске, я надеюсь, вам от меня отдельный привет и хорошего отдыха. И тут, между прочим, подъехала статистика. Вы только вот постарайтесь ее со своей второй половинкой не подтверждать. Стало известно,

из-за чего именно большинство россиян ссорится в отпуске? Знаете, из-за чего? Из-за неудачных фотографий. Вот такие вот дела. 63% женщин называют неумение партнера фотографировать главным поводом для ссор на отдыхе, и лишь только 38% довольны совместными снимками. Я после этого хочу обратиться вот к 60% женщин, которые недовольны тем, как их фотографируют мужчины. Но вы поймите, девушки, дорогие женщины, у нас просто свое понятие прекрасного, свое видение это самое прекрасное. И когда мы нажимаем и делаем вот это вот самое щелк, нам действительно кажется, что этот кадр прям удачный, что вы прям... персики красивые, наши ненаглядные. А то потом, как обычно начинается, тебе вот эта фотка кажется самой лучшей, а она такая: ой, ты меня сфоткал, ноги короткие, жирные, смотри, на кого я тут похожа, и все такое, не умеешь ты фотографировать, перефотографируем. И все, и начинается вот это. Дорогие наши девушки, во-первых, мы вас очень сильно любим, во-вторых, мы, мужчины, всегда готовы потратиться, ну, если это необходимо, на всевозможные там редакторы, чтобы вы себе и ноги удлинили, что надо уменьшили, что надо увеличили. Главное, мы вас очень сильно любим. И вот из-за вот этой вот всякой фигни не надо переживать. Договорились?

0: Девушка, которая любит наблюдать за небом, за облаками, за тучами. Ну, если повезет, за солнцем. Это Саник прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ, в летнем Патитайм, и работа под названием «Sky». Ну, а теперь мы переключаемся на то, что нас ожидает впереди. Приближается квиз, всеми любимый, всеми желанный. Звоните, если желаете принять участие. 84-95-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас или отправляйте свои заявки в МАКС 965-115-515. В МАКС вы можете просто написать «Хочу играть». Квиз. Кто же будет принимать участие именно сегодня? Скоро узнаем. Удачи!
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
12: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект.

0: России.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Сама игра, где участники отвечают на мои вопросы, а в пятницу мы подводим итоги и выбираем лучшего. Квиз, и сегодня в нем принимает участие Илья, таксист из Барнаула. Илья, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Всем доброго времени суток.
0: Ну да, у вас там уже день, у кого-то только-только начинается утро. Илья, чем полезным сегодня успел заняться? Рассказывай, признавайся. Ну хотя бы два пункта перечисли, или три, если повезет.
1: Ну, отвез дочку в гости, ага. Подружкам.
0: Ну, в принципе, так, и все. В принципе, и все. И нормально. Ничего. Сейчас еще одно полезное дело я тебе подкину. Будешь отвечать на вопросы, Илья. Желаю тебе удачи. Сегодня у нас 13 августа, четверг. У нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Международный день левшей. Такой праздник отмечается сегодня. Правда, что художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был левшой?
1: Да.
0: Это правильный ответ. Как называется человек, который одинаково хорошо владеет обеими руками, хорошо пишет и левой, и правой? Амбидекстер или каллиграфист?
1: Наверное, каллиграфист.
0: Это неправильный ответ, правильный ответ амбидекстер. 84 года назад состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Бэмби». Какое животное является главным героем этого мультика, ты помнишь?
1: Ой, там какой-то...
0: Бэмби, ну...
1: Типа олененок?
0: Олененок, конечно! День рождения отмечает американский сценарист и продюсер Дэвид Крейн. А вот что за известный сериал он в свое время спродюсировал? Угадай, пожалуйста, по заставке. Внимание сюда!

0: Не знаю.
1: Сериал «Друзья». Произнеси название американского города, в котором живут главные герои этого сериала, сериала «Друзья».
0: Эллен, типа.
1: Город.
0: А? Город?
1: Город Эллен?
0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк, это правильно? Да, все, все, все. И время закончилось-то. Все, все, все, приехали, как говорится. Поездочка завершилась. Будем подсчитывать правильные ответы. Сколько их сегодня у нас в копилочке? Леонардо да Винчи действительно был левшой, но говорят, что он и правой рукой, в принципе, неплохо владел в некоторые моменты своей жизни. И, собственно, и ей рисовал, писал картины, и левой в том числе. Да, левша он точно был. Правильный ответ. Амбидекстер. Тут ошибочка вышла. Ты поставил все-таки на каллиграфистов. Олененок. Долго думали, вспоминали, но все-таки вспомнили. Сериал «Друзья» мы не угадали. Нью-Йорк. Хотя бы город правильно обозначили. Вот, собственно, и все. Три правильных ответа. Это получается, что? Получается, что Светлана из Краснодара, которая принимала участие у нас во вторник в квизе, по-прежнему остается впереди. Илья, ну ты, в принципе, когда мы вне эфира обсуждали вопрос, ты на троечку, в принципе, рассчитывал, да?
0: Да.
1: Троечку и получили. А рассчитывал, что еще получишь фирменный мерч от Радио ДФМ? Рассчитывал?
0: Ну, кстати, нет, не рассчитывал.
1: Вот, пожалуйста, в копилочку тебе такой подарок. Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Илья, ну и чтобы взбодрить всех абсолютно таксистов, всех абсолютно водителей, не только в Барнауле своим родном, но и по всей России, сейчас на счет три, как можно громче, как можно позитивнее слово «квиз» в твоем исполнении. Раз, два, три, Илья.
0: Квиз!

0: Butcher man at Don, catch me ballin' out in line. Then Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed Bowl, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.
1: Ну, скажите, какой ваш самый любимый момент в этом треке? Припев? Да? У меня нет, не припев. Тот момент, как это произносится.
2: Don Diablo, Cuba.
1: Обожаю, всегда делаю громче. Don Diablo и Мелисанда, Gucci Mane. Прямо сейчас в летнем Party Time на Radio FM. Работа под названием Survive. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Желаю вам всем хорошего продолжения четверга. Ну и, разумеется, побольше летних положительных эмоций. Счастливо, пока. Несмотря на такую пасмурную погоду, мы продолжаем включать тусовку. Плюс 14-16 за окном. Сегодня в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Вечером до плюс 13, влажность 50, 57%, а ветер северо-западный 6 метров в секунду.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Ребята, всем привет! С вами любитель хлопьев без молока Борис Всемогущий. Знаете, я сегодня проснулся с мыслью, что начну новую жизнь. Сделаю зарядку, выпью смузи, стану продуктивным человеком. И вот, прошло уже 2 часа, в одной руке у меня курочка, а в другой телефон. Я листаю мемы и понимаю, что это и есть мой аутентичный путь. Путь к успеху! Так давайте проживем этот день так, чтобы было что вспомнить. Даже если вспоминать лежа на диване, совсем нечего. Вот только подарки, и подарки сами себя не подарят. Да, я про наш фирменный мерч. Именно его я собираюсь разыгрывать совсем скоро, поэтому уж как-нибудь встаем, настраиваемся и слушаем. Слушаем радио DFM и самое главное, не переключаем.

Ученые не выяснили, что больше всего поднимает людям настроение в такую погоду, а я знаю. Это розыгрыш подарков от Радио DFM. Прямо сейчас это все начинается. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Я дам вам совет, как дозвониться до нас быстрее. Совет. Звоните быстрее. Плюс 7-495-956-1-2. Дерзайте прямо сейчас. Я жду.

0: Полина из Армавира до нас дозвонилась, ведет ребенка на работу, хотел сказать. На тренировку, именно с ними будем играть, разыгрывать подарки. Привет, дорогая, как твое настроение?
1: Привет-привет, DFM. Очень классное настроение. Первого раза дозвонилась до вас. Оказывается, это не так уж и сложно.
0: Вообще не сложно. Главное звонить по 1000 раз за секунду. Полина, расскажи нам, почему Армавир называется Армавир? Мне интересно.
1: Потому что это долина ветров. И действительно у нас каждый день дует ветер.
0: Ох так, тебя чуть не сдуло. Слушай, Полина, а кем это ты мечтала стать в детстве? Ветродуем? Кем?
1: В детстве? Да. Ну, наверное, космонавтом, как все в мои годы рожденные.
0: Да, стала ты кем?
1: Социальным работником.
0: Ну, почти, совсем недалеко ушла. Ладно, давай теперь

0: Поиграем, готово?
1: Готово.
0: Слушай правила. Давай представим, что ты работаешь в офисе. И самое главное. У вас включилась пожарная сигнализация учебная. И все сидят, никто не торопится. За 30 секунд тебе нужно сказать 5 фраз, которые заставят твоих коллег пулей вылететь на улицу. И каждая твоя фраза должна содержать героя из мультфильма. Ха, готово?
1: О, готово.
0: 3, 2, 1. Погнали.
1: Итак, первая фраза. Супермен зовет на помощь. Ага. Все выбегаем. Ага. Вторая фраза. Кролик Барни устроил распродажу.
0: Ага.
1: Третья. Супер-женщина показывает все свои прелести. Выбегаем.
0: Да.
1: Третья фраза. Микки Маус за окном. Смотрите все.
0: Да.
1: Четвертая. Дональд Дак пересчитывает все свои деньги.
0: Ага. И последнее.
1: Карлсон, он обещал вернуться, полетели.
0: Да, Полина, да. Ты просто молодец.

0: прелести хочет показать Карлсон. Я тебя поздравляю. А если бы ты такое услышала, что бы ты подумала, Полин?
1: Кто-то сошел с ума.
0: Кто-то сошел с ума, когда показывает прелести. Я тебя поздравляю еще раз. Дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, дорогая моя?
1: Всем привет и передаю всем своим коллегам, которые сейчас на работе, всем своим получателям, своей семье, мужу, дочери, всем своим детям.
0: Погода. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 13 градусов, пасмурно, дожди. Завтра в Москве плюс 18 и без осадков.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Психологи выяснили, что люди, которые разговаривают со своими домашними растениями, меньше подвержены стрессу и чувствуют себя менее одинокими. Я думаю, что это круто для тех, у кого есть кактус, но нет личной жизни. Я, кстати, по утрам тоже постоянно разговариваю со своим фикусом, несмотря на то, что он меня игнорирует все время. Наверное, потому что я забываю его поливать, а он копит влагу, чтобы простить меня. Ну а если серьезно, то купите себе цветок. Это будет единственный собеседник, который не будет с вами спорить ни в чем. Но вы тоже можете поспорить со мной, а точнее сразиться за наш фирменный мерч от Radio DFM. Совсем скоро у нас будет розыгрыш подарков, поэтому, друзья, никуда не уходите, слушайте Radio DFM, оставайтесь с нами. Мне будет очень-очень приятно.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио

Кушать я постоянно хочу кушать. Время сразиться в честном бою на радио DFM. На кону моя репутация, фирменный мерч от радио DFM. Хотите и то, звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101.2. Скажите честно, вот хоть кому-то нужна моя репутация? Я думаю, что никому. Она бесхозна, а вот от подарков никто никогда не отказывался. Поэтому звоните, дерзайте прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101.2.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что

0: Да-да-да, готова.
1: Все, давай, погнали, я слушаю.
0: Кролик уснул.
1: Кролик уснул, буду повторять. Так, еще.
0: Кролик спрятался.
1: Кролик что-то там сделал.
0: Кролик
1: давай.
0: Один к другому.
1: Кролик что-то там поел, давай. Что она там с кроликами делает?
0: Кролик завез не тому человеку.
1: Кролика завезли не тому человеку. Еще два, давай, Оль.
0: Кролик забежал в гости к другому.
1: Ага, и поэтому посылка задержалась на 20 лет. Давай, последняя, Оль.
0: Да. И кролик засиделся с другим почтальоном.
1: Ладно, Оля, Оля. Мне кажется, знаешь, что вы постоянно говорите? Поспешишь, людей насмешишь. Почта России, я тебя поздравляю. А если бы тебе привезли Спасибо. Посылку спустя 20 лет, что бы ты сказала? Да я вас понимаю, ничего страшного, да?
0: Точно, да-да-да.
1: Оль, ты прекрасна. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, кроме кролика?
0: Всем, кто нас слышит, слушайте это радио, оно самое крутое.
1: Спасибо тебе огромное. Ну, а там, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я люблю фастфуд, и вы не любите.
2: Погода.
1: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 13 градусов, пасмурно, дожди. Завтра в Москве плюс 18 и без осадков.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
9: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
11: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
11: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Синклера и Стива Эдвардса «World, hold on, мир, подожди». Кажется, что ждать он никого не собирается, потому что американские ученые окончательно выжили из ума, предложив вместо Марса и Луны колонизировать спутник Сатурна Титан. И это несмотря на то, что на нем нет кислорода, а гравитация примерно в 7 раз слабее земной. Специалисты заявили, что кислород на планете можно получать из местного водяного льда, а за счет недостаточного притяжения перемещаться с места на место, летая с помощью искусственных крыльев, закрепленных на руках.
1: Это дичь?
2: Это дичь? Дичь.
0: Насмотрелись аватаров всяких. Может, съели чего не того. Теперь тянет на ерунду откровенную. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем фирменный приз от Радио DFM. А пока я желаю вам легкого остатка рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал.

0: Навал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока к нам в эфирчик дозвонилась Татьяна. Здравствуй, Татьяна.
1: Привет, Артём.
0: Привет. Рабочая неделя заканчивается или еще не планируется заканчиваться?
1: Это просто прекрасный август, когда работа, ну так, 50 на 50, наслаждается летом.
0: Вот так вот выглядит нынче счастливый человек. Татьяна, фейк-ньюс называется у нас игрушка. Вы сейчас попытаете удачу и попытаетесь выиграть наш фирменный приз. Очень, кстати говоря, классный. С меня прямо сейчас друг за другом подряд три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете этот самый приз в собственное пользование. Осталось дело за малым — одержать победу. В Америке в продаже появились чипсы с коллагеном. Татьяна, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Ну, важная же штука — коллаген. Ну, вы же, вот девушки все за ним охотитесь. Ну, почему? Чипсики вкусно, не?
1: Да, мы каждое утро с этого начинаем. Я считаю, что это правда.
0: С чипсов с коллагеном?
1: Да.
0: На госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах. Это уже не про коллаген совсем, да.
1: Нет.
0: «Последний богатырь» «Колобок» стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 триллион рублей.
1: Ну нет, это неправдивая новость.
0: А как было бы здорово, да? С победой, Татьяна! С победой! Давайте подведем итоги, все станет понятно, потому что кое-где вы совершили ошибочку. Да, в продаже в Америке появились чипсы с коллагеном. Это классно или нет? Ну, так это по-женски.
1: Конечно.
0: Хрумкай себе со вкусом, да, и, как говорится, здоровье поправляй. Да, на госуслугах анонсировали сервис поиска и покупки мест на кладбищах, и таки нет, «Последний богатырь» не стал первым фильмом в мировой истории, который за неделю проката собрал 1 триллион рублей. Татьяна, у вас в кармане наш фирменный приз от радио DFM, а еще великолепная возможность на всю страну передать свой фирменный привет.
1: Ой, всем огромнейший привет, всем желаю классного лета, пусть у каждого август будет солнечным, и вы такие закроете красиво купальный сезон.
2: Радио DFM.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. Керхер сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104 779 606 3072.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.

0: История с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охватамби на авито.ру 12+.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
10: Этот демон необычный.
9: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
10: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
9: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая.

0: Предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1899 году в Америке запатентовали телефон-автомат. В 1907 в Лондоне запустили первое в мире такси. А в 1932 в Риме провели первое испытание коротковолнового радио. Ну, оно и понятно.
1: Люди выдумали радио для того, чтобы его слушать.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 12 градусов, ветрено и облачно, а завтра, обещают все то же самое. И от 15 до 18.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Welcome back, and right now...
1: А теперь...

0: Давненько, дорогие друзья, не занимали себя чем-то экстраординарным официально, то сделать это можно будет уже буквально в следующие выходные в Москве, где по принципу ночи в музее анонсировали проект «Ночь в поликлинике». Через выходные, значит, жители столицы смогут не только бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации, но и после процедур остаться на концерт, кинопоказ, тренировку или же творческий мастер-класс.
1: Ну вы, блин, даете.
0: Ну а чё, прикольно же. На очереди что было дальше? Игра, в которой вам предстоит отгадать концовочку самой нереальной реальной новости и попытаться обзавестись фирменным призом от радио DFM. Чуть позже. Только не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Да, много не работайте, и мало тоже.

0: Из автомобиля Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй.
0: Ух ты, а откуда вы к нам пожаловали?
1: С солнечного города Краснодара.
0: Ого-го-го, тридцаточка у вас или и того больше?
1: Ну, пожарче, стоим в пробке за топливом.
0: Обалдеть, не встать. Ну, давайте развлечемся и немножечко от жары отвлечемся. У меня для вас вопрос. Что было дальше? Попробуйте на него ответить следующим образом. Есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало и три варианта концовочки. То бишь три варианта развития событий. Выбирайте правильно, Вячеслав, мы дарим вам наш фирменный классный приз от Радио ДФМ. А если ничего не получается, вы, к сожалению, продолжаете стоять в пробке и по возможности передадите кому-нибудь свои фирменные приветы. Договорились?
1: Окей.
0: Ну, пока не об этом. В Америке в ветеринарной клинике собаки, Вячеслав, чтобы та не боялась укола, показали. Многоточий вопрос. Чего было дальше? Кота, колбасу или мультфильм? Ваш ход, выбирайте.
1: Ну, у меня вот просто вот предположение, что это самый нереальный реальный. Это третий вариант про мультфильм.
0: Угу. А какой тогда у меня вопрос? Просто вот вопрос такой.
1: Не знаю, какой-нибудь из Диснея, там, не знаю, Микки Мауса.
0: А я бы выбрал, ну погоди. Нормально?
1: Ну, тоже как вариант.
0: Ветеринарные клиники собаки, чтобы та не боялась укола, показали, Вячеслав, кота. Кота! И пока она с интересом за ним наблюдала, врачи успешно сделали прививку, которую Песель даже не заметил. Вячеслав. Не сегодня! Не сегодня!
1: Беда!
0: Да!
1: Не беда!
0: Но вы пока будете стоять в пробке, продолжайте слушать радио DFM, а сейчас передавайте свои фирменные привет.
1: Привет всему Краснодару и кто на Ялтинской пробке стоит, аллилуйя, привет. Мы дождемся этой очереди.
0: А куда деваться? Чуть позже поднакину вам поводов для праздника на сегодня.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
0: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-77-00-13.

0: 78 54 58.
1: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
4: Up the next.
3: А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день телепрограмм на диване, ну или же день без ссор. Но только сразу предупредить об этом своего благоверного.
1: Муля, не нервируй меня.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, аж 9 градусов, ветрено и облачно, а завтра? Завтра обещают все то же самое, только теплее до плюс 15.
2: Реклама.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Только что на радио DFM. Ну а что до сладких новостей, то в Москве на ВДНХ появилась своя фабрика Вилли Вонки. Там не только можно посмотреть на работу настоящей мини-линии производства и попробовать шоколад, но и самому попробовать сделать свою фирменную конфетку.
1: Ух ты!
0: А я обещаю вручить вам наш фирменный приз, если, правда, вы одержите победу в следующей игрушке на сегодня, которая называется «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала, первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3070-2. Москва.
6: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.

0: Ну, не знаю, как вы, но я надеюсь, что с нами на прямой связи прямо сейчас Грамотей Андрей. Андрей, здравствуйте.
1: Да-да-да, здравствуйте.
0: Да-да-да, здравствуйте, Андрей. Ну что, вспомните, что было по русскому языку, прежде чем мы начнем.
1: Твердые четыре.
0: Уверены?
1: Уверен.
0: Давайте протестируем. Слово дня. У меня для вас, дорогой Андрей, есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово, где вам, Андрей, Грамотей, нужно будет поставить правильное ударение. В случае, если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: Дороже денег. Режиссер Сергей Урсуляк.

0: Андрей рассказал, что до сих пор не может понять многие феномены или феномены советского кино. А вот теперь выбирайте.
1: Феномен.
0: Уважаемый Андрей, если слово указывает на людей с необычными способностями, то говорить нужно феномены. А если речь идет о понятии, философии или является научным термином, то произносить следует феномены советского кино. Ну что, четверочку вам оставляем вашу? Оставляем, хорошо, договорились. А с вас тогда фирменные приветы, дорогой Андрей.
1: Да, привет всем друзьям, коллегам, всем зеленым перевозчикам.
0: Это, видимо, все.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.

0: Pausovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. Pausovcombank. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.

0: онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через ТБИ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Up the next.
1: А дальше тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что...

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, Олимпийский комплекс «Лужники» прошел путь от главного стадиона страны до масштабного многофункционального спортивного кластера, став ключевой площадкой для развития спорта в России. Там есть все для активного времяпровождения. Это и уличные спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки. Сейчас маршруты пролегают вдоль набережной и улицы Лужники, а после завершения благоустройства появится новый маршрут вокруг большой спортивной арены, благодаря чему общая длина дорожек станет больше 6,5 километров. Кроме того, в павильоне номер 3 на центральной площади располагается спортивный клуб «Лужники». В нем для горожан проводятся бесплатные тренировки.
2: Чего бы не тренироваться, когда вот такая красота вокруг.
1: Ну да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: О погоде.
1: Сейчас по ощущениям 10 градусов и облачно, а завтра обещает все то же самое. И от плюс 15.
0: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Так что, может, между нами и искусственным интеллектом не так уж много разницы. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем слушать музыку и готовьтесь. В этом часе мы, естественно, поиграем. Кто-то из вас получит наш фирменный мерч. И я считаю, что за него точно стоит побороться. Но пока послушаем работу под названием «Broken Strings».

летнюю любовь или любовь к лету, например. И тут не особо важно, что из этого у вас, потому что до конца лета осталось не так уж и много. И нужно бы этот финал сделать запоминающимся. Можете куда-то поехать, можете, не знаю, какой-нибудь поступок совершить. А можете выиграть наш мерч. Ну, тоже круто. Может быть, да-да, то же самое примерно. И, кстати, скоро мы уже поиграем. Ребята, все, что от вас требуется, это вот телефон сейчас в руку взять, держать его и быть наготове. Ведь совсем скоро я снова здесь окажусь и попрошу вас позвонить нам. После этого первый дозвонившийся человек и будет

Ребята, чувствую, что у вас поблизости есть телефон, лежит без дела. Берите скорее, звоните нам, выигрывайте мерч. +7 495 956 1012.

0: Начинаем бороться за наш мерч, друзья. И сегодня представитель слушателей — это Александр. Он будет пытаться выиграть наш подарок, а мы попробуем ему в этом помочь. Саш, привет!
1: Да, добрый вечер, добрый вечер.
0: Да, привет-привет. Ну что, как у тебя, в общем-то, ну, наверное, еще пока рано, но тем не менее, лето. Как оно? Осталось не так много, несколько недель. Ты доволен вообще этим временем своим? Так. О, Саш, понятно. Тяжело нам будет с тобой играть, если ты на такие вопросы тяжело отвечаешь. Так, ты меня слышишь сейчас?
1: Да.
0: Да, мы просто не услышали твой ответ. Но ладно, будем надеяться. Давай пока воспользуемся возможностью работающего телефона, чтобы сыграть в игру. Я тебе объясняю правила. Игра простая, называется «Третий лишний». Сейчас прозвучат три слова, и твоя задача — выбрать, собственно, лишнее слово. По смыслу, по значению, может быть, не только. Ну, в общем, попробуем. Ты готов?
1: Да.
0: Давай, три слова. Вот как звучит первое. «Кротон». Второе — «Василек». И третье — «Андулин». Итак, какое слово, на твой взгляд, лишнее?
1: «Василек».
0: Почему?
1: Ну, оно не относится бы... Это, которое вы назвали слова, я так считаю, что оно относится к строительным, либо к бытовой химии. Uh-huh. А слово «Василек», мне кажется, не относится.
0: А что такое «Василек»?
1: Это какое-то средство. Кротон, мне кажется, это какое-то средство бытовой химии. Uh-huh. Андулин — это строительный материал, а «Василек» — это не относящийся к общему смыслу, скажем так.
0: Уверен точно, да?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Ну, давай слушать. К сожалению, Саш, кое-что ты... Ну, короче, Саша мне за эфиром сказал, что он работает... с строительными материалами, так? И ты был близок.
1: Да,
0: Андулин — это действительно кровельный материал такой есть. Василек — это, ну, цветок. А кротон — это популярное комнатное растение. То есть василек и кротон — это растение, Саш.
1: А, все, понял.
0: Да, ну,
1: просто
0: главное...
1: Средство химическое есть такое, кротон.
0: Ну, там... А там он так и называется, кротон?
1: Да, есть такой пузырек жидкий, он называется кротон.
0: Подожди,
1: да,
0: сейчас я химическое средство.
1: Относящийся к бытовой химии кротон.
0: Я сейчас проверю это в интернете. Если есть, то да, давай мы с тобой все-таки... А, аналог крота. Слушай, это так странно говорить, что учитывая, что моя фамилия Кротов, вообще все это обсуждать. Но, тем не менее, если это аналог, давай мы с тобой за эфиром это я посмотрю, а чтобы не грузить зрителей, хорошо, слушателей хорошо. Точнее. Ну, ребята, если что, да. Не думайте, мы здесь совсем разберемся. Ну ладно, Саш, виси тогда на трубке. Ну а вы, друзья, готовьтесь. И в следующем части тоже играйте, я подготовлюсь немножко получше. Двигаемся дальше. Погода. А ну давайте поговорим про столичную погоду. Холодно, да безумие, что-то вообще не летняя у нас погода сейчас. 15 градусов, пасмурно в эту минуту. Вечером также будет плюс 15, тоже пасмурно. Ночью пасмурно, там плюс 12.
2: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал.

0: бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной, эстетичная архитектура и продуманное благоустройство, богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Да, друзья, все прохладнее становится на улице, лето заканчивается, и тепло надо искать где-то еще. Давайте об этом, друзья, с вами и поговорим. Недавно статистику свою привел один из дейтинг-сайтов, дейтинг-приложений, и оказывается, что чаще всего этим приложением пользуются среди девушек Анастасии, Екатерины и Анны. Очень интересно. Среди мужчин это Александр, Дмитрий и Максим. Вот в интернете ищут.

0: Твое счастье. Но самые неразборчивые оказались Павла и Наталья. Вот они вообще всем свои лайки рассылают. Мне кажется, им надо объединиться, и все в итоге станет хорошо. А вот самые популярные, возрадуйтесь, это Влада, Лада и Лина. Вот они у нас больше всего получают предложений со стороны. Так что за них, конечно, радуемся, но не всем сердцем. Меня же зовут Женя Кротов. Мы продолжаем слушать музыку, друзья. И, конечно, раздавать подарки. Скоро мы здесь снова с вами поиграем, и кто-то, возможно, получит наш мерч. Главное, пытайтесь, и у вас все получится.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
0: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
0: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тебанк» 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

Как говорится, искали медь, нашли золото. Послушали трек «Гол» только что, друзья. Но если вы также хотите найти не просто золото, а как можно больше его, тогда заходите к нам на сайт dfm.ru. Там есть наши интернет-станции, которые постоянно обновляются, пополняются и становятся лучше, конечно же, для вас. Залетайте, слушайте разные музыкальные направления, разные жанры, все для себя подберете. Ну а мы здесь попробуем подобрать победителя совсем скоро для того, чтобы забрать наш мерч. Будем играть с кем-то из вас, друзья. Готовьте свои телефоны, скоро нужно будет нам позвонить. Ну а пока запоминайте номер +7 495 956 1012.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в авто.

0: сервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО, 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну а сейчас мы начинаем играть, друзья. Выясним, получится ли у Максима из Краснодара, который вовремя нам позвонил, выиграть наш мерч. Но сначала пообщаемся. Максим, привет.
1: Привет.
0: Ну что, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел? В двух словах.
1: Сегодня выходной.
0: Ой, это совсем приятно. Давай попробуем сделать этот день еще лучше с помощью нашего подарка, который ты, надеюсь, выиграешь. Игра у нас несложная. Я задам тебе несколько вопросов. Твоя задача — ответить на них неправильно. Ты вообще как? Оцениваешь себя как умного человека?
1: Ну, среднестатистического.
0: Да. Но в школе хорошо учился?
1: Троечник.
0: Понятно, я тоже, Максим. Так что посмотрим, получится ли у тебя, как мы привыкли с тобой, выкрутиться из положения. Я задаю тебе вопрос, и ты отвечаешь неправильно. Мы начинаем прямо сейчас. Итак, первый вопрос звучит так. Почему, точнее, что помещают в подстаканник?
1: Кружку.
0: Отлично. Почему болят колени перед дождем?
1: Радуются.
0: Одежда для рук – рукава. Как называется одежда для ног?
1: Ногова.
0: Если клин вышибают клином, что делать с клином птиц?
1: Молоком бьют.
0: Да хорошо. И давай последний вопрос. Куда обиженные несут воду?
1: Домой.
0: Например. Тоже верно. Слушай, мы с тобой в целом во времени уложились. Не очень я понял, что с молоком. Но птичье молоко мы любим, поэтому давай вручим победу тебе. Поздравляю тебя, на молочина. Ты получишь наш мерч. Самое время передать приветы.
1: Ну, если супруга слышит, то вот супруге, ну и всем слушателям ZFM.
0: Тоже.
1: И вам, конечно, ведущим.
0: Ой, спасибо тебе большое. Оставайся на связи, подарок твой, расскажу, как забрать. Друзья, если вы тоже хотите побороться за наш мерч, ну что ж, готовьтесь, ровно через час еще раз такая возможность появится. Погода. Давайте расскажу про столичную погоду. За окном у нас в эту минуту стало намного прохладнее. Ну, не в минуту, а вообще сегодня. В данный момент плюс 15 градусов, у нас пасмурно, вечером будет плюс 14, тоже пасмурно, ночью все так же. Ну, вроде пока без осадков, плюс 12.
2: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи.

0: Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Доблента.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: приближается, а это значит, что мы снова в 15 по столичному соберемся, да, подвести итоги, расставить треки по своим местам, да и просто приятно провести время, послушав самую классную музыку за все прошедшие 7 дней. Приходите обязательно. Ну и в этом часе тоже далеко убегать не стоит, потому что ваше внимание вознаградится, возможно, и вы выиграете подарок от нас. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет, двигаемся дальше.
1: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Включи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
14: Этот демон необычный.
13: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
14: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
13: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.

0: серьезная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в кипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленте.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campageta.t2.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

Можете дальше его просто слушать, а можете немножко отвлечься и позвонить нам, выиграть наш мерч. Поверьте, это вполне реально. Действуйте, друзья. Плюс 7 495 956 1012. Ждем ваш звонок.

0: Ну что, друзья, давайте играть. Итак, есть участница, я просил вас позвонить нам. С этим справилась Алла из города Набережные Челны. Алла, привет.
1: Привет.
0: Ты мне за эфиром рассказала, что у тебя необычное увлечение. Ну как необычное? В общем, да. Ты вяжешь.
1: Я вяжу носки.
0: Да, только носки? Или у тебя, ну, есть там варианты?
1: Нет, только носки.
0: У тебя какие-нибудь были необычные заказы? Типа там 30 пар сразу или 82 размера?
1: Ну нет, 86 размер.
0: Слушай, а мне вот интересно, это же получается какая-то сезонная, да, история? Ведь ты не будешь летом вязать носки, это же жарко.
1: Ну, летом вяжешь как раз, а зимой спрос.
0: А, я понял, то есть ты наперед работаешь. Ладно, ты прямо сейчас вяжешь?
1: Ну, прямо сейчас нет.
0: А нам свяжешь какие-нибудь? Один носок.
1: Обязательно.
0: DFM будет, чтобы написано там, и все. Это только это надо.
1: Ладно.
0: Ну, отлично. Ну, давай, тогда я на твоей стороне, но если ты проиграешь, все равно приз не отдам. Итак, давай играть в игру. Мне нужно, чтобы ты назвала какой-нибудь предмет. Любой. Одну вещь, но не телефон.
1: Колесо.
0: Колесо? Не носок?
1: Нет.
0: Ладно, итак, представь, что тебе нужно отпроситься у начальника домой пораньше. Сейчас тебе нужно будет назвать, ну давай, 7 пунктов, как с помощью того предмета, что ты назвала, ты сможешь этого начальника убедить. Неважно, насколько эти варианты адекватные, главное, чтобы они не повторялись, ну и чтобы мы

0: Мы в 30 секунд уложились. Ты справишься?
1: Ну, например, какой-нибудь мне, пожалуйста.
0: Пример подарить колесо. Или, ну, ты уверен, что я тебе говорю пример, это меньше вариантов у тебя становится очевидных. Ну что,
1: хорошо.
0: Давай, 3-4, ну, прям пали из всех орудий. Удачи, поехали.
1: Так, мне колесо нужно покатать, нанести на себе, катать на качели, ввести его в багажник.
0: А как начальник-то убедиться? Нужно что-то с начальником взаимодействовать. Давай, угрожать, я тебе подскажу.
1: Так, начальник, если ты меня не отпустишь...
0: Далее. Не, мне угрожать не надо. Давай, накидывай варианты еще.
1: Что я тебя этим колесом...
0: Да, я понимаю. Ты реально мне, что ли, угрожаешь? Ты не очень поняла правила игры. У нас закончилось время, но... Слушай, да ты прикольная, давай приз тебе отдам все-таки. Поздравляю тебя! Поздравляю, Алла. Ну, в игре-то проиграла, но хорошим настроением подняла, я думаю, не только мне. Передавай приветы. Но с тебя носок. Алла, так договорились? Один. Мы все по очереди будем носить его. Давай, передавай приветы.
1: Да, всем передай привет, кто меня сейчас слышит.
0: Ну и прекрасно. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребята, если вы тоже хотите получить, не надо нам угрожать. Это только с Аллой сработало. На вас мы в полицию напишем, если что. Просто участвуйте, в следующем части мы снова поиграем. Погода. Давайте расскажу про столичную погоду. За окном у нас чуть светлее стало, это приятно. Облачно с прояснением. В эту минуту 15 градусов, ночью будет плюс 12, там у нас просто пасмурно. Завтра утром не слишком теплее, плюс 13, тоже пасмурно.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
15: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
17: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка
17: on DFM.
16: Потому что «Радио ДФМ».

0: Ну что, друзья, у нас четверг, сегодня 13 число. Какие события, какие праздники отмечаются, смотрим вместе. У нас отмечается Международный день левшей, кстати говоря. Так что, если вы вот левша или с блохами странное делаете, поздравляем. Также сегодня день встреч, вот если не знаете, как вечер провести, пожалуйста, можно так. И еще сегодня день шумящих ракушек. Так что можете их к уху прикладывать и слушать, а можете классную музыку вместе с нами. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем, собственно, слушать. И продолжаем раздавать подарки в этом часе. Снова такой шанс появится. Ловите его и воспользуйтесь непременно.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей.

0: Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Это Билли Айлиш здесь только что, которая с этим треком примерно, ну, миллион лет была на первом месте в нашем DFM Top 30. А вот кто там сейчас на первом месте, это вы можете посмотреть у нас на сайте. Там вы актуальную таблицу, конечно, можете найти. Ну, а послезавтра, в субботу, с 15 по столичному, мы соберемся, чтобы подводить итоги снова уже, да, про эту неделю. Приходите непременно. Здесь же совсем скоро я снова окажусь в эфире, чтобы сказать вам, ребята, звоните нам. После этого, естественно, стоит позвонить, и, возможно, вы выиграете наш подарок. Запоминайте номер. +7 495 956 1012. Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага Зема Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки.

0: ему на суточный ром.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Отключите интернет.

0: оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
0: Категория 16+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что

Ребята, не знаю, что вы сейчас делаете, но знаю, чем стоит заняться. Взять телефон, позвонить нам, выиграть мерч. Классно же. +7 495 956 10 12. Действуйте, звоните.

0: участник. Его зовут Артем, он из Москвы. Он нам вовремя позвонил. Тёма, привет.
1: Привет, привет.
0: Ты за эфиром рассказал, что ты в строительстве работаешь. Артем, расскажи, пожалуйста, а ты уже счастье свое построил?
1: Очень близок к этому.
0: Расскажи, что в фундаменте, что самое главное для тебя?
1: Ну, в первую очередь, наверное, гармония.
0: Что, в каком из смыслов гармония? С чем? У тебя с самим собой?
1: Гармония с самим собой и с семьей, в которой ты живешь. То есть основа моего счастья для себя и гармония. То есть дом есть, работа есть, ребенок есть. Теперь вопрос только лишь за малым. Нормализовать гармонию, и все будет хорошо.
0: А ты к реке никогда не ходил? Видео не снимал вот так? Что ты...
1: Нет.
0: Не было, это не ты делал, да? Ну ладно тогда, Артем.
1: Нет, не я.
0: Я понял, хорошо. Ну, мы желаем тебе гармонии и желаем победить в игре. Не скажите «а», переходим к ней. Суть проста. Я даю тебе тему, ты в течение 30 секунд фантазируешь на эту тему, рассказываешь, что бы ты делал в этих условиях. Тебе нужно рассказать про свою лучшую пятницу, ну, профантазировать, какая бы она могла быть. То есть завтра пятница, мы про нее и поговорим. Но в момент своего рассказа тебе нельзя использовать какую-то букву и слова, в которых она встречается. Итак, ты готов услышать эту самую букву?
1: Да.
0: Итак, это буква «Р», Роман. Поехали.
1: Я должен встать, обязательно покушать.
0: Угу. А что ты поел?
1: Ну, яишенка.
0: Например.
1: Овсянка.
0: Достаточно. Сосисочка. Что дальше?
1: Нужно немножечко отдохнуть.
0: Конечно.
1: После отдыха сесть в машину.
0: Да.
1: Поехать.
0: Куда?
1: Поехать в магазин.
0: Да.
1: Чем-то себя.
0: Я дождусь, время кончилось, ну давай услышим. Насладить, возможно.
1: Насладиться хорошим.
0: Да! Каким?
1: Кофе.
0: Может быть, лучшим?
1: Да. Согласен, лучше.
0: Действительно, зачем? На хорошее не размениваемся. Артем, ты, конечно, сказал букву «Р», но да ладно, это уже было за границами времени. Я тебя поздравляю. Прекрасный ты человек, молодец. А ты в пятницу не работаешь, я правильно понимаю? Судя по твоему рассказу.
1: Нет.
0: Ну и долой, конечно, эту работу. Всех денег не заработаешь. Но нужно счастье строить, ты же у нас строитель. Поздравляю тебя, дорогой друг, передавай приветы
1: своей любимой девушке Юлии, своей любимой доченьке Лизе, твоим.
0: Людям в целом, которые это слышат, да? Ты просто пропал,
1: да,
0: я решил подхватить.
1: Которыми у меня есть.
0: Да, но к реке все-таки сходи, потом видео посмотри в интернете, там есть инструкция. Поздравляем, Артем, оставайся на связи, ребята, всех вас поздравляю с тем, что впереди море музыки, я уже мешать не буду. Слышимся завтра, меня зовут Женя Кротов, классного вечера, слушайте DFM и поднимайте себе настроение вместе с нами. Погода. А ну-ка, давайте про столичную погоду расскажу. За окном у нас облачно с прояснением. Да чего-то холодно до безумия. Не хочу по такой улице идти домой. 14 градусов, ночью будет плюс 11. Там пасмурно, завтра утром тоже пасмурно, плюс 13. Верните лето!
2: Реклама.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ваш карт.
2: Наш прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: круглосуточно ру.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
1: Категория 16+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
2: Второе место.
3: Number two.
4: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
16: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. УГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
19: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Up the next.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.